0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Весакам, ви го разбавихте, демон.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: На хитови на максимум. Канал 77.
2: Само хитови.